ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯣꯏꯅ ꯋꯥꯅ ꯆꯠꯂꯕꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯨꯡꯂꯉꯩ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯣꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯨꯡꯂꯒ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ

0: Йодки Тамойги Экеянгой Насакбадо.
1: Йодки Тамойги Экеянгой Насакба Исай Мексик Карамбо Эбирабано. Хады Тайбанг Сэмба Мапу Хайбесу Эбирабано.
0: Ааа, ааа, ааа.
1: Сайринг бана Хэллоу, Табирико.